Наная, ножки сталашу, не поисталашу, нюистияшу, а мосучаная, пьюашка патне.